радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Разбуди меня.
1: Радио Си.
2: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Си.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 11, идет дождь сегодня днем до плюс 16. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Доброе утро.
2: Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидеров Индии и Китая и предоставил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине, пишет «Москва-24». В Госдуме предложили увеличивать выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Как заявил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% с 80, на 300% с 90 лет. По словам депутата, чем старше человек, тем, как правило, больше у него расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, пишет агентство ТАСС. Сейчас повышенная фиксированная выплата устанавливается с 80 лет. В этом году ее базовый размер около 9,5 тысяч рублей. Для пенсионеров старше 80 – более 19 тысяч. Перерасчет производится автоматически. В Екатеринбурге с трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезной травмы. На остановке площадь 5-го года двое подростков запрыгнули на трамвай 18-го маршрута. Один из них не удержался, упал на проезжую часть. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от его головы, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, 1 сентября произошла трагедия с 12-летним школьником-зацепером на перегоне «Звезда Аппаратная». Мальчик катался на грузовом поезде, упал под колеса, получил травматическую ампутацию левого бедра и черепно-мозговую травму. За двое суток в храм на крови пришли прикоснуться к деснице святого Спиридона Тримифутского более 55 тысяч человек. Об этом сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. Ковчег с десницей Спиридона Тримифутского привезли в Россию впервые за 8 лет. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах. Отсюда он отправился во Владимир, пишет портал 66. Синоптики дают противоречивые прогнозы на зиму 2026-27 на Среднем Урале, пишет портал 66. Так, по долгосрочному прогнозу Росгидромета, начало зимы будет суровым. В декабре температура на всем Урале может оказаться ниже нормы, а устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. При этом европейские численные модели обещают, наоборот, более мягкий зимний сезон на Урале в целом. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец считает, что на Урале будет очень снежная зима. Но синоптики всегда предупреждают, что любые предварительные прогнозы ненадежны. Официальный курс доллара 84,26, евро 97,87.
3: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио СИ о погоде, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 11, идет местами, небольшой местами сильный дождь. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь практически до вечера. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14-16.
3: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
7: СМИ «Радио СИ». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 14 сентября, 7 часов и 9 минут в Ехимурге, в центре города, плюс 12 градусов. Всю ночь шел дождь, который пока еще не останавливается. Сегодня днем до плюс 16 и дождь практически до вечера. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио ИСИ.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Казанова!

0: пиф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф. Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 67142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Сегодня в Кировском масло сладко-сливочное, крестьянское и традиционное, 129,99 за 180 граммов. Яблоки Golden Крым, 179,99 за килограмм. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Бакинск-Комиссаров от Кировоградской до Победы. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
6: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12. Да, сегодня с утра на улице сыро, но дожди к нам пришли не навсегда. На этой неделе будут и сухие дни. А сейчас на Радио Си узнаем, что хорошего на этой неделе обещают астрологи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачивайте. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении, собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги. Неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи. Обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы. Вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
0: Какой хищник, похожий на дельфина, но далеко не дельфин, существовал в эпоху мезозоя? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:38 в центре города плюс 12. Сегодня понедельник, 14 сентября. И уже минут через 5 на Радио Си узнаем, какое открытие доказало существование черных дыр и с помощью какого открытия ученые научились слушать космос. Узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
9: Акция до 30 сентября 2026 года.
10: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
11: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
12: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
13: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
12: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.

0: ИП Малинина Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
1: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ и Амода Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Амундсена от Бардина до Московской. На Московской от Обезной до Циолковского. На Черепаново и Стрелочников от Готвальда до Челюскинцев. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. И на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали — Ленина в сторону УПИ, Репина в центр и Московская тоже в центр.
2: Реклама.
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
2: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
5: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7 часов и 44 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 12, днем всего до плюс 16. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 2015 года были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Их зарегистрировала обсерватория Лига в США, которая состоит из двух детекторов в штатах Луизиана и Вашингтон. Каждый детектор – это Г-образная система из двух 4-километровых вакуумных труб с высокостабильными зеркалами на концах. Детекторы зафиксировали так называемую рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном больше 100 лет назад. Он писал, что гравитация вызвана деформацией самого пространства-времени под влиянием массы. Позже ученые это иллюстрировали так. Металлический шарик лежит на мягкой поверхности, и под ним образуется вмятина. Чем тяжелее шарик, тем вмятина глубже и шире. Так и космическое пространство и время проминаются под массой планет, звезд и галактик. Раньше ученые могли наблюдать космос только через свет, электромагнитные волны. А с открытием гравитационных теперь могут космос слушать. Фиксировать события, невидимые в телескоп, например, слияние черных дыр. Открытие подтвердило и само существование черных дыр в космосе.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая Ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 7.53, в центре Екатеринбурга плюс 12, и периодически дождь то усиливается, то становится тише, но вот сейчас стало чуточку сильнее. Сегодня днем целый день дождь и до плюс 16. Сколько миллионов долларов в этом году разыгрывается на турнире «Большого шлема» и как дела сейчас там у теннисистов? Об этом на радио «Си» в новостях через 5 минут. Еще узнаем, к чему обычно приводят сильные дожди в Екатеринбурге. Ну а после новостей на Радио Си поиграем во вкусную игру. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная, без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Август был для школы.
7: Ох!
6: Сентябрь для вас.
7: Да!
6: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru.
8: Акция действует до конца сентября этого года.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Радио СИ 103,7 FM. В Екатеринбурге без одной минуты 8, в центре плюс 12, днем до плюс 16. На Радио СИ новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Владимир Путин обратился к участникам международного фестиваля молодежи по видеосвязи. Изначально ожидалось, что президент приедет в Екатеринбург лично, но, к сожалению, планы изменились, поездка не состоялась, пишет Я-1. Президент приветствовал участников фестиваля на официальной церемонии открытия в воскресенье. Увидев Путина, иностранцы пришли в восторг, начали снимать его выступление на камеры. После официального открытия на уличной сцене Экспо выступили звезды Наталья Арейра, Нилетто и Плутто. Сильный дождь обрушился накануне на Екатеринбург. Вечером в воскресенье ливень привел к очередному транспортному коллапсу. В районах улиц Победы, Ломоносова и Ильича избирателей образовались лужи, в некоторых местах доходившие пешеходам до колен. Трамвайные рельсы ушли под воду, трамваи встали, вместе с ними стояли троллейбусы, на затопленных улицах плавали электросамокады. По прогнозам Уралгидромета, сегодня дожди продолжатся. Жильцы дома номер 61 на улице Циолковского в Екатеринбурге оказались заложниками капремонта, который длится уже 4 месяца. Крыша над первым подъездом до сих пор не завершена. Вместо нее натянут временный тент, который пропускает воду при каждом дожде. По решению управляющей компании «Чкаловская» рабочие начали менять кровлю, хотя, по словам жильцов, она десятилетиями не протекала. Вместо этого жильцы просили заменить коммуникации, электропроводку, обновить фасад. Особенно пострадавшие дала квартира номер 13 на четвертом этаже. Этим аномально дождливым летом ее затапливало трижды, сообщает Я-1. Количество часов на начальную военную подготовку в российских школах увеличили с нового учебного года. Теперь на нее приходится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Курс проходят школьники с 8 по 11 класс. На занятия отводится 34 часа в 8 и 9 и еще столько же в 10-11 классах. Ранее начальная военная подготовка занимала 20% времени. На занятиях школьники осваивают навыки первой помощи, использование средств защиты, постигают основы подготовки к военной службе, передает РИА. Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Звереву 29, он из Германии. Для него это первая победа на открытом чемпионате Америки. Ранее в этом году он выиграл Ролан Гаррос. В мировом рейтинге немец занимает второе место, Шелтон 9. Из россиян дальше всех по турнирной сетке прошел Карен Хачанов. Он дошел до полуфинала, где уступил Звереву. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные для тенниса 108 миллионов долларов. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: О погоде на Радио СИ, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 14 сентября. На улице сыро. Все утро и всю ночь идет дождь, который будет с нами весь день. Но не все дни на этой неделе будут дождливыми. Будут и сухие, и теплые дни. Сегодня до плюс 16. А сейчас на Радио Си сделаем утро чуточку вкуснее. Даже не чуточку, а гораздо больше, чем вкуснее. Потому что начинается вкусная игра на Радио Си. И мы разыграем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Кто готов поиграть? Правила те же самые, что и на прошлой неделе. Нужно дозвониться на Радио Си и по ингредиентам, которые я сейчас назову, отгадать блюдо. Дозванивайтесь. Телефон Радио Си 235-103.7 и пытайтесь угадать, какое блюдо мы сегодня загадали. Ингредиенты такие. Рисовая лапша, яйца, жареный арахис, тофу, репчатый лук и чеснок. Задачка сегодня непростая, но без этих ингредиентов главное блюдо не получится. 235-103.7, телефон Радио Си. Пробуйте, дозванивайтесь, угадывайте. А сейчас на Радио Си время узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Грузовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Техасский стартап Reo Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего 21 500 долларов. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера? Покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хайп они уже сорвали.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си. Доброе утро. Минут через 10 узнаем, как с помощью искусственного интеллекта можно запросто заблудиться. И что по этому поводу потом скажет искусственный интеллект. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
4: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
6: «Осмото»!
4: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
7: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Добрый день.
15: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
14: Такого не существует.
15: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
14: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
16: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Как сэкономить на покупке авто?
18: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
19: Акция до 30 сентября 2026 года.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов, пробка на Черепаново и Стрелочников от Бебеля до Челюскинцев, на Амундсена и Щерса от Бардина до Сурикова, на машинистов от Готвальда до Гражданской, на Кольцовском тракте Луганской машинной от Яблонева до Фурманова и на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Московская в центр и Ленина в сторону Виза.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
20: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
21: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8.17. Желающие поиграть во вкусную игру на Радио Си уже давным-давно не спят. Уже в руках телефоны, уже готовы набрать 235-137 и по ингредиентам назвать блюдо, которое мы сегодня загадали. Кому же достанется сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов? Вот пока интрига. Телефон Радио Си 235-137, а ингредиенты мы уже назвали: рисовая лапша, яйца, жареный арахис, тофу, репчатый лук и чеснок. Какое же блюдо может из этого всего получиться? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Я думаю, что это подтай.
0: Подтай? А под как догадались?
1: Потому что я знаю ингредиенты для этого блюда.
0: Серьезно? А что еще нужно добавить для подтая?
1: Филе курицы, можно креветки, ну, смотря какой рецепт, купить или нет. Острый соус и лайм.
0: Еще можно рыбный соус добавить, коричневый сахар. Ну да, подтай, классический тайский рецепт мы сегодня загадали, а вы его разгадали.
1: Прекрасно.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Марина.
0: Марина, тайскую кухню любите?
1: Да.
0: А сами в Таиланд ездили?
1: Ездили, раз.
0: Как давно последний раз были?
1: А вот в январе этого года.
0: А, ну в январе обычно вы продлеваете себе, наверное, лето где-то.
1: Да, да,
0: ищите теплые местечки. Хорошо. А в этом году собираетесь?
1: В этом году уже надыхались.
0: Марина, сегодня угадали блюдо, которое мы сегодня загадали, и за это получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас!
1: Прекрасно, спасибо большое.
0: Можете, кстати, вот тайскую кухню попробовать, напомнить себе, как это бывает. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра после 8 утра на Радио Си снова поиграем во вкусную игру, а буквально через 3 минуты начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. И телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. На часах 8.23 в центре Екатеринбурга плюс 12. На Радио Си начинаем играть в день рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль из Армении «Давид Сосунский» для лиц старше 16 лет. Телефон Радио Си 235-103.7. А в игре будьте внимательны. Сегодня 2 июля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, если вы родились 2 июля. Пробуйте, дозванивайтесь. 2 июля в игре. Телефон Радио Си 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинба отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
3: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: В Екатеринбурге 8.25, в центре города плюс 12, сегодня днем до плюс 16, и практически весь день будет идти дождь. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
3: Реклама.
5: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 62-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге план 9 на Радио Си проходит игра. День рождения каждый день. До нас дозвонился Максим. Максим, как вы на работу в такую дождливую погоду добрались?
1: Да, хорошо. Недалеко работа.
0: Поэтому не сильно промокли, да?
1: Да.
0: Успели между каплями добраться. Осенью без этого, наверное, все-таки никуда. Но зато есть повод лишний раз куда-нибудь отправиться, в какие-нибудь театры, музеи. Как раз начинается сезон таких походов по закрытым помещениям. Максим, вы как насчет театров?
1: Да, с удовольствием.
0: Ну тогда получите пару билетов на спектакль из Армении. Давид Сосунский, поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Сейчас поподробнее расскажу про сам спектакль, информация на правах рекламы. Это постановка по мотивам народного эпоса, где переплетаются история и мифы, отвага и волшебство. Давид Сосунский – это воплощение армянского духа, его сила и непоколебимость. Спектакль состоится на армянском языке 22 сентября на сцене АДО в рамках фестиваля «Свой» для зрителей старше 16 лет.
2: Здорово! А я рад, что я выиграл на радио «Си».
3: День рождения каждый день на 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро, так что завтра снова поиграем. На часах 8.31 в центре Екатеринбурга плюс 12. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер Финна Групп.
4: Доброе утро. Санитарный контроль на границах России усилили из-за рисков Эболы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Проверяют, по ее словам, всех, кто возвращается из эпидемиологически неблагополучных стран. Сегодня в Екатеринбурге начинается судебный процесс над бывшим бенефициаром коммунального холдинга корпорации СТС Алексеем Бобровым и его бизнес-партнером Татьяной Черных. Заседания пройдут в Верхоисетском районном суде. Матч 11-го тура Лиги Пари между Екатеринбургским Уралом и Шинником состоится сегодня в Ярославле на стадионе Шинник. Стартовый свисток будет дан в 18:30 по екатеринбургскому времени. Медведи продолжают активно выходить к людям. В Бурятии за сутки поступило 32 таких обращения. Некоторые детские сады в регионе перевели на дистант из-за хищников, сообщили агентству ТАСС в администрации Бурятии. Елена Пипия, Радио Си.
5: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Финна Групп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажо.финнагрупп.ру.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 12, на улице Сыра. И весь день будет дождливая погода, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14-16. В Каменске-Уральском тоже плюс 14-16, в Асбесте плюс 13-15, в Полевском плюс 11-13.
5: Реклама.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиусе с вами. У нас много песен, которые настраивают нас на более позитивный лад, чем дождливая погода за окном. На часах 8:38, в центре плюс 12, сегодня до плюс 16. Сегодня понедельник, 14 сентября, и у нас есть история про Петра Столыпина. Через 5 минут на радиусе узнаем, почему историк считает, что он жил не совсем в свое время.
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
8: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
7: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletia.com. Звоните 8-800-550-92-88.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
10: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: На радио «Си» о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Черепаново и Стрелочников от Бебеля до Челюскинцев, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской, на Амундсена и Щерса от Волгоградской до Машинной, на Готвальда от Ополихинской до Черепаново и на Чкалово-Фурманово от Бардина до Московской. Самые загруженные магистрали «Московская» в центр, «Космонавтов» в центр и «Ленина» в обе стороны.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
4: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.9. Дождливая погода сегодня будет весь день. Но дожди к нам пришли не навсегда. На этой неделе будут и сухие дни, и даже теплые. Сегодня до плюс 16. А сейчас на Радио Иси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебные заведения и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

0: на радио Си найдутся песни на многие случаи. На часах 8.52 в центре Екатеринбурга плюс 12. Дождливая погода будет сегодня с нами весь день, весь понедельник. Насколько россияне стали чаще пользоваться наличкой, узнаем из новостей на радио Си через 5 минут. А после новостей на радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимое снижение цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181, а находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 99,99 за 350 граммов. Батончик «Пикник Биг». 69,99 за 76 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кроно-Флор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexsad.ru.
9: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
10: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 9, в центре плюс 12, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Мошенники начали пугать пенсионеров переводом пенсий в цифровые рубли. Массово звонят, представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Но есть возможность отказаться от этой опции. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют продиктовать код из СМС. Если это сделать, мошенники могут украсть деньги. В ЦБ напомнили, что банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях и порывах ветра до 17 метров в секунду в понедельник. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Жители просят быть бдительными. При этом в регионе сохранится теплая погода. По области днем плюс 15-20, в Екатеринбурге сегодня до плюс 15. Завтра дожди, если и будут, то небольшие, станет чуть теплее. Днем по области до 21, в Екатеринбурге 16-18. В Екатеринбурге с трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезных травм. На остановке площадь 5-го года двое подростков запрыгнули на трамвай 18-го маршрута, но один из них не удержался и упал на дорогу. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от головы, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Упавшего увезли в больницу. Напомню, 1 сентября произошла трагедия с 12-летним школьником-зацепером на перегоне «Звезда аппаратная». Мальчик катался на грузовом поезде, упал с колеса и получил травматическую ампутацию левого бедра и черепно-мозговую травму. Старые двухэтажки на Уралмаше на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на портал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе четырех домов 49-го года постройки пока снят. В июле сообщалось, что квартал в границах Ломоносова-Победы 40-летия октября уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки из-за падения спроса на новое жилье. Доля наличных в платежах россиян выросла до 32% против 25% годом ранее. Об этом сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, многие прогнозировали исчезновение наличных из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли стоит ожидать, пишет РИА. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14,16.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 14 сентября. Начинается новая неделя, которая не вся будет дождливая, как сегодня. Сегодня весь день в дожди и до плюс 16. И на этой неделе у нас будут и сухие дни, и даже теплые. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов в нашу программу «Рождённые в СССР» для лиц старше 6 лет. Вопрос сегодня вот такой. Периодически делать это нужно, но каждый четвертый из нас делает это, только если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103-7. Периодически это нужно делать, но каждый четвертый из нас делает это, только если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем речь? Телефон Радио Си 235-103-7. Удачи вам.
1: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фуд Корт и выгодный шопинг.
12: ТРК «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
14: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
15: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
16: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое. В блоке 499,99 за килограмм. Майонез «Провансаль» «Ежика» 99,99 за 400 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Черепаново и Стрелочников от Бебеля до Челюскинцев, на машинистов от Готвальда до Гражданской, на Грузовской и Куйбышево от Репина до Белинского, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Вильгельма до Генина от Сахарова до Объездной. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, 8 марта в центр и Ленина в обе стороны.
17: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9.13. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Периодически это нужно делать, но каждый четвертый из нас делает это, только если его буквально заставит, напомнит об этом много-много раз. О чем речь? Как вы думаете, телефон Радиоси 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, доброе утро.
0: Доброе.
1: Ну, я думаю, это поход к врачу, либо зубному. Что-то такое.
0: Поход к врачу. То есть нужно периодически ходить к зубному, например, да?
1: Да.
0: Очень похоже, но пока нет. Пока не угадали. Спасибо. Хорошее предположение. Радиоси, алло.
2: Я считаю, что пораньше лечь спать. Заставить себя
0: иногда, да, сложно бывает, конечно. Тоже прекрасное предположение, но пока что нет. Не про ранний отход ко сну. Хотя кому-то нужно напоминать много-много раз, что ложись пораньше, и то иногда не помогает. 235-103.7, телефон радио УСИ. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Это не раннее засыпание и не поход к врачам. 235-103.7, звоните, а сейчас на радио УСИ гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачивайте. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении, собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги. Неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи. Обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы. Вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
0: Какие животные, похожие внешне на дельфинов, но далеко от дельфинов, жили много-много миллионов лет назад в мезозое. Узнаем минут через 5 на радио УСИ. Singing

0: Радио Си с вами. 9 часов и 19 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Периодически это нужно делать, но только каждый четвертый из нас делает это, если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: А вот, может быть, на флюорографию ходить? Ответ на вопрос.
0: Не, ну это вот врачи вообще никакие не подходят.
1: Не подходят. Ладно, будем думать.
0: Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
2: А вариант у нас это зарядка.
0: Зарядка? Ну что-то более, знаете, жизненное.
2: Что понятно.
0: Что более важное. 235-103.7, телефон Радио Си. Пока подсказывать не буду, может быть, так догадаемся. Сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля, 33.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Испании нашли крупнейшего представителя редкого вида ихтиозавров. Палеонтологи впервые обнаружили остатки крупнейшего из известных видов ихтиозавров за пределами Великобритании. Находка показала, что примерно 190...

0: Odyssey. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Оси с вами, на часах 10.14, и сейчас у нас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Техасский стартап Reo Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего $21,500. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера, покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хайп они уже сорвали.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего понедельника, сегодня 14 сентября, на часах 10.16, и уже минут через 5 на Радио Си расскажем историю, как один мужчина с помощью искусственного интеллекта заблудился.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
11: Едим и веселимся с наслаждением.
12: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
13: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
14: ТРК «Глобус». У нас так принято.
15: Щербакова, 4. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
0: Осень дарит нам урожай вкусных впечатлений. Вкусная игра на Радио Си – одно из них. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и выигрывайте. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: Пережитого путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Радио 7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 10:30 в Екатеринбурге, в центре плюс 12. Сегодня днем всего до плюс 16, но дождливая погода нас будет сопровождать сегодня весь день. Сейчас на Радио Си новости и Елена Пипе, спонсор выпуска ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер Fina Group.
1: Доброе утро. Долг компаний из стран СНГ перед российским бизнесом в июне этого года достиг 967 миллиардов рублей, пишут «Известия». Наибольшие суммы задолжали предприятия из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Неделя на Урале началась с дождей, но синоптики говорят, что бабье лето скоро вернется. Завтра в Екатеринбурге уже без существенных осадков и плюс 17, в среду дождей не ожидается и плюс 18. Со следующего года в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма 800 тысяч рублей. С 27 года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. Александр Зверев из Германии победил американца Бена Шелтона в финале US Open в Нью-Йорке. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Fina Group. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. Водажо.finagroup.ru.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Дождь, ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 14-16. В Каменске-Уральском тоже плюс 14-16. В Асбесте плюс 13-15. В Полевском плюс 11-13.
2: Реклама.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диау» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, давайте поговорим о покупке или продаже недвижимости в другом городе или даже за рубежом.
2: Тема купли-продажи жилья в других регионах очень актуальна для многих екатеринбуржцев. Ведь если в нашем городе есть понятный и надежный оператор рынка недвижимости, к которому можно обратиться и навести соответствующие справки, то при совершении сделки в других городах России вас может охватить тревога. Ведь у вас нет информации относительно специалистов из других регионов. Какой же выход могу я предложить? Да надо обращаться к нам в Диал, так как мы специализируемся на межрегиональных сделках с 2009 года. И за это время обросли проверенными партнерами в других городах. Вот многих руководителей агентств недвижимости из Питера, Москвы, Краснодара, Тюмени я знаю лично.
1: Получается, что вы направляете клиентов к надежным партнерам в других городах?
2: Часто бывает так, что клиенту хочется взаимодействовать через нас, ведь мы понятны и надежны. Наш специалист предварительно ведет переговоры с партнерами относительно качественного выполнения задачи. И часто бывает так, что вам надо, например, что-то продать в Екатеринбурге, а купить, например, в Питере. Вот и работаем параллельно над вашим вопросом. Начинайте, как всегда, с консультации. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: На радио Си Дайдо White Flag. 10:41 в Екатеринбурге, в центре плюс 13. Сегодня понедельник, 14 сентября, и в этот день у нас найдется история про Петра Столыпина. Почему историки считали, что он жил не совсем в свое время, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7431, 16+.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». На часах 10:47, в центре города плюс 13, днем до плюс 16. Впереди в Анатеке певица Деница с песней «Someone», а прямо сейчас на Радио ИСИ. Всемирная история, спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебное заведение и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: Радио ИСИ, золотые хиты. В Ефтимове без 5.11, в центре плюс 13. Какое садоводство способствует долголетию и поддержанию здоровья мозга? Узнаем из новостей на Радио ИСИ через 5 минут. Через полминуты музыка, понятная без слов, и скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Выборы 2026.
2: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
3: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
2: На выборах поддержи команду «Справедливой России».

0: В Екатеринбурге 11 часов на радио «Вести новости». И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы, капуста. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает агентство ТАСС. Владимир Путин обратился к участникам Международного фестиваля молодежи по видеосвязи. Изначально ожидалось, что президент приедет в Екатеринбург лично, но, к сожалению, планы изменились, поездка не состоялась, пишет Е1. Президент приветствовал участников фестиваля на официальной церемонии открытия в воскресенье. Увидев Путина, иностранцы пришли в восторг, начали снимать его выступление на камеры. После официального открытия на уличной сцене Экспо выступили звезды Наталья Арейра, Нилетто и Плутто. Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Сочи, который был закрыт из-за угрозы атаки БПЛА. Как рассказала Е1 одна из пассажирок, мест в зале ожидания не хватило на всех. Некоторые спали прямо на полу или вынуждены были искать столик в кафе. По словам екатеринбурженки, в гостинице отвозили только тех, у кого рейсы задерживались на 11-12 часов. Остальным выдали воду и горячую еду. Сегодня в 8:37 аэропорт Сочи снова начал работу. На паспортный контроль выстроились огромные очереди. Верхоседский районный суд Екатеринбурга сегодня начинает рассматривать уголовные дела бывшего бенефициара коммунального холдинга корпорации СТС Алексея Боброва и его бизнес-партнера Татьяны Черных. Их судят по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Бобров и Черных были арестованы год назад. Суть обвинений в том, что корпорация СТС завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию и получала компенсацию от государства. Недавно Боброву и Черных изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест. Показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, пишет «Новый день». Садоводство способствует долголетию и поддержанию здоровья мозга. Итоги исследования, проведенного среди пожилых людей, опубликовал журнал Public Health. Исследование показало, что частая работа в саду связана со сниженным риском развития деменции. Регулярное занятие садоводством может существенно улучшать психологическое состояние пожилых людей и снижать выраженность депрессивных симптомов, утверждают ученые. Доллар 84,20. 26 евро 97,87.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: О погоде на радио «Си», спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент» в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си песня и про друзей, и для друзей. Аура Дион, Friends. С вами Андрей Королев, вас приветствую. Хорошего понедельника вам. Сегодня 14 сентября, на часах 11:08, в центре города плюс 13. У нас впереди много прекрасной музыки и для осени, и для отличного настроения. Послушаем ДДТ, которые расскажут нам все про осень. Через минуту Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Could I have this kiss forever на радио Си.
1: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
4: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
7: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-10-019.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Сегодня у нас «Плачущее небо под ногами», которое не заметить сложно. Группа ДДТ на радио ИСИ 103.7 FM. 11.20 на часах, в центре города плюс 13. Сегодня, кстати, в новостях на радио ИСИ мы уже смотрели прогнозы синоптиков на предстоящую зиму. Есть разные прогнозы, в основном противоречивые, конечно же. Кто-то говорит, что будет тепло, кто-то холодно. А есть даже мысли, что предстоящая зима будет очень снежной. Торопить события точно не будем. На этой неделе еще ждем теплых, сухих дней. Впереди у нас Black Wonderful Life. Через минуту Ava Max, «Короли и королевы» на радио ИСИ.
1: Выборы 2026.
2: Вместе многое сделано за счет федеральных и региональных программ, которые я курировал все эти годы. Наказы избирателей для меня стали программой моей жизни.
3: Зелимхан Муцоев, кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии «Единая Россия» по Первоуральскому одномандатному избирательному округу 174. Проверен делом и временем. Оплачено за счет средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 174, Свердловская область, Первоуральский одномандатный избирательный округ.
4: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио «Си Комаро», который прошедшим летом приезжал в Екатеринбург с концертом. 11:58 на часах. С вами Андрей Королев. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радио «Си» с вами почти Комаро, Роман К, он же Роман Калашников. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози, ни тро. Купи авто

0: 12.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах России из-за рисков попадания в страну Эболы, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, санврачи вместе с пограничниками проверяют всех граждан, прибывающих в страну, передают РИА. При обнаружении у пассажиров симптомов ухудшения здоровья их незамедлительно госпитализируют. В мае власти Республики Конго объявили о вспышке Эболы. Вспышка вызвана опасным штаммом Эболы, вирусом Бундибугио, против которого нет вакцины. По данным, на конец августа вирусом заразились 5500 человек, половина из них умерли, сообщает БФМ. Мощам святителя Спиридона Тримифунского поклонились за 3 дня более 81 500 человек в Екатеринбурге. Это обновленные данные Уральского полпредства. В Екатеринбург ковчег с десницей святого доставили вечером 11 сентября из Челябинска. В нашем храме на Крови святыня находилась до 13 сентября. В воскресенье ее отправили дальше по стране, в город Владимир, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В Свердловской области вырос уровень безработицы. По итогам второго квартала составил 2,7%, рост на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний Урал попал в рейтинг регионов, где существенно выросла безработица, и занял там 68-е место. Для сравнения, в Москве рост составил 0,5%, а в Ингушетии, которая на последнем 85-м месте, 22,5%, сообщает РИА Рейтинг. В Свердловской области среднее время, необходимое для поиска работы, составляет 5,7 месяца. Это чуть больше среднего общероссийского показателя 5,5 месяцев. В целом, в этом году уровень безработицы в России остается низким. 2,2%, сообщает агентство ИАН. Сильный дождь обрушился накануне на Екатеринбург. Вечером в воскресенье ливень привел к очередному транспортному коллапсу. В районах улиц Победы, Ломоносова и Ильича избирателей образовались лужи, в некоторых местах доходившие пешеходам до колен. Трамвайные рельсы ушли под воду, трамваи встали, вместе с ними стояли троллейбусы, на затопленных улицах плавали электросамокаты. По прогнозам Уралгидромета, сегодня дожди продолжатся. «Хитрый койот» возглавил российский кинопрокат за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 37,2 миллиона рублей. Следом идет «Лунтик», «Обратная сторона Луны» 29,5 миллионов и «Надежда» 26 миллионов. «Хитрый койот» – гибрид игрового кино с живыми актерами и анимацией. Главный герой – знаменитый койот из мультфильма о Луни Тюнс. По сюжету ему придется судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого дорожного бегуна. «Хитрого койота» сняли еще в 23-м году, но выпуск картины несколько раз откладывали из-за проблем с правами. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». Завтра ожидается облачный с прояснениями день, будет без существенных осадков, ночью до плюс 12, днем до плюс 18.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
2: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер «Хончи». Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Для вас прекрасная музыка в этот понедельник. Спасибо, что рабочую неделю начинаете в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, с вами до вечера. Много интересного у нас и дальше. Сейчас, например, «Танцы минус». Иду.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
13: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
14: Едим и веселимся с наслаждением.
15: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
13: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
16: ТРК «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
17: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
18: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы 235-09-05.
20: Радио Си.

0: Радиостанции «Минус». Иду на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Элук и Халид. Яркая новинка «Dive into me». Это через 3 минуты. А сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и масса 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать

0: С нами только что Адель на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, и дальше мы подготовили золотую коллекцию. Слушаем Чилинтана, перед этим Мэя All About The Money, а начнем нашу музыкальную подборку Радио Си со скорпов.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»

0: 231. Запись по телефону 231-0011.
1: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
0: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малинина Елена Сергеевна». ОГРНП 308-667-119-219.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: Август был для школы.
11: Ох!
10: Сентябрь для вас.
11: Да!
10: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
12: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Радио Си в финале золотой коллекции Адриана Челентано «Конфесса». Дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с Lighthouse Family. Раньше музыка понятная без слов. Art of Noise, Peter Gunn на Радио Си.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
5: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
7: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: На Радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Екатеринбурге час дня. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала всю страну. Задержано 111 человек в 40 регионах. У фигурантов нашли около 300 единиц оружия, десятки тысяч патронов, сотни гранат, десятки килограммов взрывчатки. Среди изъятого пулеметы, гранатометы, автоматы, винтовки, пистолеты. Оперативники накрыли 37 подпольных мастерских. Изъятое оружие отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел, пишет телеграм-канал Мэш. В России почти на 40% за год выросла аварийность с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. По данным ГАИ, за два квартала зафиксировано 3500 таких ДТП. В авариях с электросамокатами погиб 51 человек. Это на 2% меньше, чем год назад. Травмы получили 3500. Здесь рост на 40%. Основная масса дорожных инцидентов фиксируется в регионах с большим количеством электросамокатов. Это Москва, Питер, Кубань, Нижний Новгород, Челябинская область. Свердловская область в антирейтинге на 6-м месте. В нашем регионе за 8 месяцев случилось 97 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых пострадал 101 человек, а один человек погиб, пишет Коммерсант. Екатеринбургская гордума выходит с летних каникул. С 15 сентября депутаты начинают осеннюю сессию. 22-го состоится первое пленарное заседание. На нем избранники будут принимать отчет об исполнении бюджета за первое полугодие этого года, обсуждать итоги подготовки школ к учебному году. В октябре депутаты рассмотрят отчет мэрии о работе детских лагерей. В ноябре дума вернется к вопросу о размещении киосков в городе. Бюджетный процесс в думе стартует 24 ноября. Первое чтение бюджета запланировано на 8 декабря, пишет «Новый день». В Екатеринбурге злостный алименщик погасил долг только под угрозой уголовной ответственности. Суд назначил нарушителю административное наказание в виде 30 часов обязательных работ. Но папаша так и не приступил к выполнению судебного решения. И ему грозила уже уголовная ответственность. Он испугался и начал выплачивать долги. За 4 месяца перечислил на содержание своего 6-летнего сына причитающиеся 1 220 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». Россиянам осталось работать до Нового года всего 77 дней. Это выяснило агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года остается 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». Завтра ожидается облачный с прояснениями день без существенных осадков, ночью до плюс 12, днем плюс 16-18.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
0: Сегодня с нами Майкл Патрик Келли, Лайнел Ричи, «Бурито по волнам». Также послушаем «Реднекс» через 3 минуты, а начнем 5 песен о любви с «Лайтхаус Фэмили».

0: Красивая, задумчивая и, мне кажется, очень подходящая под такую дождливую, пасмурную погоду песня «Hello» Lionel Richie, только что в 5 песнях о любви. В рамках пятерки остался еще один трек, это «Beautiful Madness» Майкл Патрик Келли. Послушаем буквально через минуту на Radio C.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
5: Осмото!
3: Любая модель Geely на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Берембаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
6: Подробности в салоне.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Добрый день.
13: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
12: Такого не существует.
13: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
14: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
15: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
16: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
18: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-8073.
19: 103.7 FM. Радио 7.

0: волшебное исполнение знаменитого хита «Бесом и Мучо» на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников. Дальше на Радио Си у нас игра, посвященная Свердловскому рок-клубу. Ну и через минуту город 312. Останусь на Радио Си.
1: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобей Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах.

0: курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: честь 40-летия Свердловского рок-клуба «Радио Си» представляет «Герои Свердловского рок-клуба».
1: Желаю всем яркого дня, с вами Роман Калашников. Как знают многие, 2026 год объявлен годом уральского рока, и в честь 40-летия Свердловского рок-клуба у вас есть возможность выиграть эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока» музыкального журналиста Дмитрия Карасюка. Каждый день на Радио Си будет звучать рок-история, связанная с одной из персон Свердловского рок-клуба. Ваша задача — назвать, с кем связана эта история. Хотите выиграть книгу о настоящих героях Свердловского рок-клуба? Звоните прямо сейчас по телефону 235-103-7. Отвечайте правильно на вопрос, я вот сейчас задам, и эксклюзивное юбилейное издание ваше. Повторю номер 235-103-7. Итак, внимание. 20 июня 1986 года сцена Свердловского рок-клуба была раскрашена. Открылся занавес, и сквозь растянутую бумагу ворвались музыканты, наряженные клоунами. На лицах у них был геометрический грим. Костюмы помогала делать Татьяна Безматерных, а Лида Орлова из Свердловского дома моделей придумала знаменитый грим с абстрактными фигурами а-ля Кандинский. О выступлении какой группы идет речь? Если у вас есть вариант, 235-103-7, звоните на Радио Си. Ну а дальше с нами Beach Boys, California Dreaming.
2: Выборы 2026.
3: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
4: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все. Больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
3: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
2: Реклама.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
6: ИП «Малина Елена Сергеевна». ОГРНП 308-667-119-219.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф.
9: 103.7 FM. Радио Си.

0: 30 сентября.
1: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: Август был для школы.
11: Ох!
10: Сентябрь для вас.
11: Да!
10: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
12: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Реклама.
1: Вкусная еда, как известно, повышает настроение, а вкусная игра на Радио Си повышает количество этой вкусной еды. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше на радио Си Кристиан Леон Тью и через минуту музыка, понятная без слов. Пандана.
0: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
7: 103.7 FM. Радио Си.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 3 часа. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Россия на 11 дней приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября. Это связано с профилактическими ремонтными работами на территории России, сообщили в компании «Газпром Армения». В этот период газоснабжение республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана, пишет «Интерфакс». Поставки российского газа являются для республики основными. Иран обеспечивает подачу незначительного объема в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Верхоседский районный суд Екатеринбурга сегодня начинает рассматривать уголовные дела бывшего бенефициара коммунального холдинга корпорации СТС Алексея Боброва и его бизнес-партнера Татьяны Черных. Их судят по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Бобров и Черных были арестованы год назад. Суть обвинений в том, что корпорация СТС завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию и получала компенсацию от государства. Недавно Боброву и Черных изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест. Показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, пишет «Новый день». Медведя заметили у остановки школьного автобуса в Горном Щите. После этого родители учеников вызвали на собрание. Детей из ближайших СНТ и домов отправили на дистант. Об этом Е1 рассказала мама одного из школьников, который ездит на автобусе. В мэрии порталу сообщили, что Косолапова заметили еще 9 сентября. На место отправили инспектора Департамента охраны животного мира. В администрации добавили, что дети учатся очно на дистант, их переводить не будут. Родители пока сами станут возить их на занятия. «Колобок» заработал миллиард. Такого показателя фильм «Последний богатырь» «Колобок» добился на 6-й неделе проката и стал уже 8-м фильмом, который собрал более миллиарда рублей в России в этом году. Ранее подобного результата достигли «Чебурашка 2», «Простоквашина», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная», «Майкл» и «Холоп 3». Россияне чаще выбирают Китай для отдыха во время школьных каникул. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в КНР в этот период год к году вырос в 2 раза. В целом число заявок на зарубежный семейный отдых с детьми в период осенних каникул превысило показатели прошлого года на 3%. Лидирует Египет, на 2-м месте Турция, на 3-м Таиланд. Зарубежные туры сейчас дешевеют. Это касается Турции и Египта. В дальних магистральных направлениях Таиланд, Вьетнаме, Китае снижения не будет. Наоборот, цены вырастут из-за дорогих авиабилетов, предупреждают игроки рынка, пишет «Коммерсант». Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Завтра облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ночь ожидается плюс 10-12, днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
4: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Одесси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: эмоциональная, цепляющая вещь от Сэм Браун, Стаб, золотые хиты на Радио Си. Дальше с нами хай-фай, не дано. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Роберта 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
2: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-0811-898.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Майли Сайрус, Flowers на Радио Си, музыка, которую мы любим. Летим далее, у нас через минуту Роксет, немного поп-рока, слушаем Listen to Your Heart, классный хит на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за кандидата от партии «Яблоко». За сохранение жизни, за мир и свободу, за жизнь без страха.
4: Команда «Справедливой России» – это люди, которые знают цену ответственности. Кандидат Максим Чирышев, кадровый офицер, артиллерист. По мобилизации ушел на фронт и несет боевую службу. Он идет в депутаты, чтобы защищать интересы жителей, добиваться справедливых решений и помогать тем, кто сталкивается с несправедливостью. Больше депутатов «Справедливой России» – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержите команду «Справедливой России». Команда «Справедливой России» – это люди, которые знают проблемы жителей и умеют их решать. Кандидат в депутаты Евгений Попов. Он помог сотням семей вернуть переплаченные деньги за коммунальные услуги и добился проведения ремонтов в домах. Теперь Евгений Попов готов отстаивать интересы жителей Белоярского района на новом уровне. Больше депутатов «Справедливой России» – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержите команду «Справедливой России».

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. 20 сентября пора сделать шаг от выживания к развитию и справедливости. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее. 103.7 FM. Радио 7.

0: вами Роман Калашников, и мы на пороге золотой коллекции. Для вас Avicii, Майкл Джексон, песня «Земли», S-Song. А начнем с Сиси Кейч, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию».
1: Реклама.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. «Дома в стране» уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
6: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
7: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Такой динамичный драйвовый хит «Wake Me Up» Avicii в финале золотой коллекции часа на Радио Си. С нами дальше Sting, «Fields of Gold». Покажем музыка, понятная без слов. Красивая мелодия «Moonlight Sonata». Давайте насладимся.

0: Екатеринбурге 4 часа. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. В Кремле ответили на призыв президента США Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по НПЗ в России. Этот призыв можно только приветствовать, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, главным образом из-за нестабильности и новых витков эскалации в Персидском заливе. Россия же ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе дизеля. По мере гарантированного насыщения внутреннего рынка на повестке дня появится вопрос об отмене этого запрета. И тогда дополнительные объемы могут быть направлены на мировой рынок, отметил Песков, пишет РБК. В горном щите в Екатеринбурге возле остановки школьного автобуса заметили медведя. После этого родители учеников вызвали на собрание. Детей из СНТ «Мелиоратор», «Лесные тропы» и ближайших домов отправили на дистант. Об этом порталу Е1 сообщила мама школьника, который ездит на занятия на автобусе. В администрации Екатеринбурга подтвердили, что медведь был замечен на улице Державной еще 9 сентября. Инспектор департамента по охране животного мира региона прибыл на место для обследования, отметили в мэрии. Напомню, медведи в Свердловской области активизировались с осени. Их замечали в Байкаловском районе, вблизи Краснотуринска и в Ивделе. В Свердловской области уровень безработицы вырос наиболее резко среди всех регионов России. По итогам второго квартала рост составил 1,2% пункта к тому же периоду прошлого года, следует из аналитики агентства РИА Новости. Среднее время поиска работы в Свердловской области составляло 5,7 месяцев. Ниже уровень оказался в Кемеровской области, а также в Москве, Приморском крае и еще в 16 регионах. В 14 остался без изменений. При этом общероссийский уровень безработицы остается низким – 2,2%, отмечает «Коммерсант». Гордума Екатеринбурга выходит с летних каникул. С 15 сентября депутаты начинают осеннюю сессию. 22 сентября состоится первое пленарное заседание. На нем народные избранники будут принимать отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2026-го и обсуждать итоги подготовки школ к новому учебному году. В октябре депутаты рассмотрят отчет мэрии о работе детских лагерей. В ноябре Дума вернется к вопросу о размещении киосков на территории Екатеринбурга. Бюджетный процесс в Гордуме стартует 24 ноября. Первое чтение бюджета запланировано на 8 декабря, пишет «Новый день». Россиянам осталось работать до Нового года всего лишь 77 дней, пишет агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца текущего года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре ожидается 4-дневная рабочая неделя, в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Официальный доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра ожидается облачный с прояснениями день без существенных осадков. Ночью до плюс 12, днем плюс 16-18.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. «Паревит». Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нами только что Грейс Джонс. I've seen that face before. На Радио Си музыка, которую мы любим. Дальше музыкальный нон-стоп. Много интересного. Например, Bad Boys Blue. Раньше Элук и Халид. Dive into me. Яркая новинка. А через минуту Ума Турман на Радио Си.
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Зиверт, «Зеленые волны» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Падей, Мурат Салман на старте, слушаем песню «Time Flies» буквально через полторы минуты. А сейчас о важном и интересном в новостях расскажет Людмила Гусева. Спонсор ИП «Буткевич» Константин Сергеевич, девелопер «Фина Групп».
1: Добрый день. Единый госэкзамен не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи, пишет РИА Новости. Россия приостановит поставки газа в Армению на 11 дней. В компании «Газпром Армения» сообщили, что это связано с ремонтными работами на территории России. Снабжать газом республику с 15 сентября по 25 будут за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана, пишет Интерфакс. В Екатеринбурге идет тепло, со вторника по четверг Росгидромет обещает днем плюс 18, во вторник и среду будет сухо. Снова прохладно и дождливо станет в пятницу, но в выходные снова потеплеет, особенно в воскресенье, тогда до плюс 20 и солнце, сообщает сайт Росгидромета. Футбольный «Урал» сегодня играет в Ярославле с местным «Шинником». Начало матча 11-го тура первой лиги в 20:30 по времени Екатеринбурга.

0: У Урала 18 очков и 5 место в турнирной таблице. У Шинника 14 очков и 9 место. Людмила Гусева, Радио Си.
1: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Фина Групп. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adajo.finagroup.ru.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ночью до плюс 12, днем во вторник до плюс 18.
1: Реклама.
3: Строим новое.
4: Ремонтируем любимое.
3: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас впереди настоящие музыкальные деликатесы. Для вас Sia Unstoppable, раньше Backstreet Boys, а начнем нашу золотую коллекцию радио Sia с Танита Тикарама.
1: Реклама.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
2: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
5: Цена за комплектацию комфорт.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Сегодня в Кировском масло сладко-сливочное, крестьянское и традиционное 129,99 за 180 граммов. Яблоки Golden Крым 179,99 за килограмм. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: Эко-глобус. У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
12: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
13: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
14: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
15: Август был для школы.
16: Ох!
15: Сентябрь для вас.
16: Да!
15: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
17: Акция действует до конца сентября этого года.

Это Сия на 103.7 FM в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до среды, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через пару минут приятную компанию вам составит Катя Григорьева, покажем музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию «Friendships» на радио Сия.

0: Без 1:05 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ООН, наш медицинский центр «Парацельс».
1: Добрый вечер. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. МУП «Водоканал» отчитался о качестве воды в Екатеринбурге за август. Она соответствует всем санитарным нормам. На предприятии отметили, что центральная лаборатория ежедневно проводит около 1200-1300 проверок воды по 40 показателям. Так, средний показатель цветности при норме 20 градусов составил почти 15. Самый низкий в Кировском районе – 14,2. Жесткость воды даже ниже нормы при допустимых 7. Средняя жесткость составила около 2 во всех районах города. В норме микробиопоказатели, а также содержание железа, алюминия, свинца, меди и цинка, пишет «Комсомольская правда». К концу недели на Среднем Урале потеплеет, дожди прекратятся, пишет «Уральский меридиан», ссылаясь на прогнозы. Эта неделя ожидается теплее предыдущей примерно на 3-5 градусов. Днем воздух будет прогреваться от 14 до 19 градусов. Выходные обещают быть сухими и по-летнему теплыми. Росгидромет обещает сухими и теплыми также вторник и среду до плюс 18 градусов днем и солнце. В другие дни, включая пятницу и субботу, небольшие дожди. Температуры по ночам на неделе составят от 9 до 13 градусов. Днем прохладно. Сегодня и в пятницу, в воскресенье ожидается до плюс 20 градусов и солнце. Ученые всерьез обсуждают будущее существования городов на Луне. Запасов воды на спутнике может не хватать для возведения и длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на астрономов Смитсоновской астрофизической обсерватории. Они подсчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. Так, город с населением около 1 000 000 человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за 2 года. Если же на Луне будет жить около 1000 человек, расход ресурсов останется безопасным. Такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период. И о спорте. Футбольный Урал сегодня играет в Ярославле. В матче 11-го тура первой лиги наша команда встретится с Шинником. Начало матча в 20:30 по времени Екатеринбурга. У Урала 18 очков, 5-е место в турнирной таблице. У Шинника 14 и 9-е место. Екатеринбуржцам сегодня надо обязательно выигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в РПЛ. Прямую трансляцию игры проведет телеканал Матч ТВ. Также ее покажут ВК-видео и Кинопоиск. Официальный доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 17.
2: Реклама.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.
3: Kiss me on the lips.

0: Радио Сия, 103.7 FM, 11 минут 6 в Екатеринбурге. Осень как-то вдруг навалилась на нас всем своим весом. Солнце жалеет, но не жалеет ни ветра, ни дождя. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую. Желаю легкого завершения рабочего дня. Без отличной музыки не оставлю. Шон Мендес и Камила Кабельо на очереди. И Юрий Антонов. Я вспоминаю. Радио Сия, 103.7 FM.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Угран 110-385-001-8073.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
9: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
10: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки. Подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл июль. Гурзуфская 63.
11: Акция до конца сентября этого года.
12: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
13: Анна, плитка.
14: Анна, сухие смеси.
15: Анна, вы просто песня.
12: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
16: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
0: Я Пробка, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным Яндекс.Карт, много транспорта на турбинной, от учителей до проспекта Космонавтов, на автомагистральный транспорт скопился от переходного переулка до Бебеля, пробка на Фурманова от Ткачей до Машинной и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина.
17: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Радио Си. 103.7 FM.

0: Отличный вечер под отличную музыку. Это Шон Мендес и Камила Кабельо на 103.7 FM, Радио Си. 17.23, и через пару минут Крис Айзек ждет нас. Золотой хит Wicked Game, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Автовед.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое. В блоке 499,99 за килограмм. Майонез провансаль ежика 99,99 за 400 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: У мамонтов на спине был короб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: записи, а значит меньше слов и больше музыки. 18.39, великолепнейший выпуск «Золотой коллекции» ждет нас впереди. Anastacia, Savage Garden и Eurythmics. Радио Си, 103.7 FM.
1: Выборы 2026.
2: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
3: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
2: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
10: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
12: Щербакова 4. 0+.
13: В «Монетке» урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре «Синара долголетия» найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
15: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
14: «Синара долголетия». Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусов. Московский тракт 23. Сайт sinaradefizdolgoletie.com. Звоните 8-800-550-92-88.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: И расскажу о пробках. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». В эти минуты, по данным Яндекс.Карт, медленно движется 8 марта от Ельцина до Щерса, на Московской затор от Хомякова до Куйбышева. И пробка на Куйбышева от Бажова до 8 марта и навстречу от 8 марта до Московской.
1: Реклама.
17: Ну давай, ну заводись!
18: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
19: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
6: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор у «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
2: Август был для школы.
10: Ох!
2: Сентябрь для вас.
10: Да!
2: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
8: Акция действует до конца сентября этого года.

0: России, 103.7 FM, 18.54, в начале восьмого мы играем, у нас третий звонок, готовьтесь. А в конце этого часа Эннио Морриконе, музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103 500 551 6105.

0: кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый вечер. Страх перед темпами развития искусственного интеллекта связан с саморекламой IT-компании OpenAI и Anthropic. Об этом заявил инвестор Майкл Бьюри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке, а также известен как прототип героя фильма «Игра на понижение». По его мнению, обе компании планируют в ближайшее время выйти на биржу, при этом говорят о страхе перед безудержным развитием технологии. По сути, капитаны индустрии набивают себе цену. Им нужны шумиха и самореклама в духе «Мы настолько хороши, что это может стать опасным», написал инвестор в своем микроблоге в сети X, цитирует его Лента.ру. Россия на 11 дней приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября. Это связано с профилактическими ремонтными работами на территории России, сообщили в компании «Газпром Армения». Ограничений для населения не ожидается. Снабжать газом республику будут за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана, сообщает Интерфакс. При этом отмечают, что поставки российского газа являются основными для Армении. Иран обеспечивает подачу незначительного объема в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». В мэрии Екатеринбурга назвали причину отключения горячей воды. Специалисты ЕТК заканчивают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на подающий. Это нужно для работы системы зимой. Всем управляющим компаниям уже направляют уведомление о том, что для возвращения горячей воды в дома нужно отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутридомовых сетей. Сделать это и проверить оборудование необходимо до начала отопительного сезона. Е1 публикует телефон, куда можно звонить, если воды нет. Напомню, отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. Жители Екатеринбурга недовольны новой плиткой на плотинке, пишет Е1, ссылаясь на горожан. Они отмечают, что плитку перекладывали в третий раз за последние 4 года. На работу выделили 100 миллионов рублей. Планировалось обновить покрытие, поставить новые бордюры, выровнять и заменить люки, уложить чугунные плиты и рулонные газоны. При этом обещали, что покрытие будет прочным. Сначала заливали бетон, уже поверх него укладывали гранит. Но горожане говорят, что между плитками большие щели, и они шатаются под ногами. В мэрии ответили, что ремонт еще не завершен. Делать выводы рано. Хирурги горбольницы номер 7 в Екатеринбурге спасли девушку, в желудке которой скопился плотный ком из ее собственных волос весом почти полкилограмма – трихобезоар. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава области. 25-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и слабость. Оказалось, ее желудок полностью забит волосами. Причиной патологии стал синдром Рапунцель, при котором человек бессознательно жует и заглатывает свои волосы. Они годами скапливаются в желудке и сплетаются в огромный плотный ком. Хирурги удалили волосы при помощи разрезов, сохранив орган пациентки, отмечает Москва-24. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 17.
2: Реклама.
4: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
5: Спасибо, я в Паревит.
6: Газобетон Паревит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
7: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: сезон на Радио Си. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Участвовать может каждый из вас, и тут все просто. Дозванивайтесь третьим, получаете билеты. И сегодня это пара билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony 6+.» Телефон радио Си 235-103.7.
2: Реклама. Сегодня в Кировском сметана Полевское 99,99 за 350 граммов. Батончик Пикник Биг 69,99 за 76 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Ограничение 122-660-00. 3693.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Новый жилой район, городские легенды. Квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город. Их наследию и силе духа. Умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: На радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: И о пробках. Спонсор выпуска о «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». В эти минуты много транспорта на Репино, Светлореченской, Суходольской, от Шайтанской до Черемшанской, на объездной пробка от Московской до Амундсена, на Вильгельма де Генина, скопились автомобили от объездной до Краснолесья, затор на Евгения Совкова от дороги на Медный до Ручейной и на Куйбышева от Хохрякова до Московской.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Теннет. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Теннет июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Это «Радио Си» и наше прекрасное вечернее развлечение «Игра. Третий звонок». Телефон 235-103-7. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Как вас зовут?
1: Верка, да? Меня Ольга зовут.
0: Оль, вы наверняка стремитесь во всем лидировать, да?
1: Ну, да, так и есть.
0: Конечно, да, вы первая, но классная новость в том, что третья вы тоже сможете еще быть.
1: Да, кладу трубку и звоню снова. Благодарю.
0: Давайте, хорошего вечера. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ваше имя?
2: Степан и Вадим.
0: Степан и Вадим, 18 лет вам есть?
3: Да, папа рядом.
0: Вот, отлично. Итак, Степан, Вадим, давайте, вы сегодня вторые, поэтому с вас приветы всему городу, а то и области, а то и миру.
2: Блин, чуть-чуть, ну ладно, в следующий раз точно получится.
3: Привет и передавай, Степа.
2: О, всем привет, самбистам, и вообще всем привет, Екатеринбург.
0: А вам классного вечера, парни.
3: Спасибо.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как ваше имя?
4: Евгения.
0: Жень, 10 октября в субботу возьмите сейчас календарик и запланируйте себе поход в космос. Вы сегодня третья.
4: Серьезно?
0: Да.
4: Здорово. Спасибо большое. Очень здорово. Спасибо.
0: Вы где сейчас?
4: Мы едем домой из Кольцова. Только прилетели с отпуска.
0: Какой у вас насыщенный вечер. Откуда прилетели?
4: Из Байкала, с Иркутска.
0: Вы знаете, это отдельная, вообще для вас отдельную программу надо создать, чтобы вы рассказали, как вы отдохнули. Ну, давайте вкратце уложимся в 20 секунд. Как вам Иркутск, как вам Байкал?
4: Просто супер. Вот эта вот сила, мощь, вот эта энергия, это просто не передать словами. Желаю всем туда съездить. Обязательно хотя бы раз в жизни побывать там.
0: Спасибо большое. Можете фотографиями своими, можете делиться у нас в социальных сетях, например, ВКонтакте.
4: Хорошо, обязательно выложим.
0: Уютного вам домашнего вечера, высыпайтесь.
4: Спасибо огромное.
0: На правах рекламы вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится 10 октября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
5: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: Телефон рекламной службы 235-0905.
15: Радио Си.

0: прекрасная новинка под названием «Take Me Down» на 103.7 FM. В Екатеринбурге 19.44. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам великолепного вечера. Конечно же, под золотые хиты. Бейонсе дальше, Роксет и через пару минут Крис Норман. Это «Радио Си».
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
7: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
0: И о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, сохраняются небольшие заторы на участке Светлореченская-Суходольская от объездной до Лиственной, на Вильгельма-Дегенина от объездной до Краснолесья, медленно движется Амундсена от Академика Бардина до объездной и объездная от Громова до Амундсена и на Готвальда затора от Аполихинской до Машинистов.
1: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
11: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Ей недавно исполнилось 45, из которых почти 30. Она на сцене и на виду. Это Бейонсе Honesty на 103.7 FM. В Екатеринбурге без 2 минут 8. Милен Фармер и Белинда Карлайл в часе следующем. А в конце этого музыка понятная без слов. Майк Олфилд, Радио Си. Отличного вечера.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 8 вечера. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ООН, наш медицинский центр «Парацельс».
1: Добрый вечер. Постпреды стран Евросоюза пока не смогли согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник, 15 сентября. Об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на источники. Словакия хочет вывести из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя Альфа-групп Михаила Фридмана. Также ведется дискуссия о том, продлевать ли ограничения на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, либо сразу на год. Ранее газета «Политико» сообщила, что Евросоюз намерен включить около 1600 физ и юрлиц в новый пакет санкций против России. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Алексей Орлов показал уникальную школу Дмитрию Чернышенко. Мэр продемонстрировал заместителю председателя правительства России возможности новейшей школы номер 366. Здесь создана инновационная образовательная среда. Учащиеся могут работать с искусственным интеллектом, применять цифровые технологии на занятиях по основам практической медицины, проводить исследования в лабораториях. Мэр сообщил, что Дмитрий Чернышенко высоко оценил широкие возможности школы. Нет сомнений, что опыт Екатеринбурга будет полезен для других городов-миллионников, написал Алексей Орлов в своем Макс-канале. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки сигареты, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» сегодня играет в Ярославле в матче 11-го тура первой лиги. Наша команда встретится с «Шинником». Начало матча в 20:30 по времени Екатеринбурга. У «Урала» 18 очков и 5-е место в турнирной таблице. У «Шинника» 14 очков и 9-е место. Екатеринбуржцам сегодня надо обязательно выигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в РПЛ. Прямую трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ». Также ее покажут ВК-видео и Кинопоиск. Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 17.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 20.12. Вы слушаете Радио Си. И прямо сейчас давайте узнаем, какой у нас объем продаж легковых автомобилей. Спонсор «Минута драйва» ООО «Наши машины». «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2 место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них – конец года, традиционный пик продаж.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: 20.13. Это Радио Си. У нас прекрасные музыкальные планы. Прямо по курсу «Моральный кодекс». Первый снег.
4: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров

0: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Это Кэти Перри. На завтра и нужно расставить авторитеты. А что нужно нам? Прямо сейчас узнаем от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначная ситуация, которая потребует странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы. День может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио Си, 103.7 FM, без 3:09 в Екатеринбурге. Следующий час красиво откроет Atomic Kitten, If You Come To Me. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про», проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Это Радио Си. И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 17.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Конечно же, вы знаете, что 2026 объявлен годом уральского рока. И в честь 40-летия Свердловского рок-клуба у вас есть прекрасная возможность выиграть эксклюзивный подарок на Радио Си. Какой? По будням включайте радио в 14.20 и выигрывайте. Радио Си 103.7 FM. И в планах музыкальных Никельбэк, Альфавили, Инна. Это Радио Си.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Extend me my broken heart, Robert Miles Fable. И в начале Сандра, Stop for a Minute, спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Это Радио Си. И расскажу о погоде. Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 17.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Выборы 2026.
1: Я Виктор Чуприянов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Долгое время осуществлял правосудие в качестве народного судьи, преподавал уголовный процесс в юридическом институте, изучал вопросы обеспечения справедливости приговора с оправданием части обвинения. Опыт судебной и научной работы в сфере правосудия позволяет сделать вывод о том, что государство не должно использовать правоохранительные органы для борьбы с гражданами России, имеющими иной взгляд на дальнейшее развитие общества.
2: Справедливая Россия на защите ваших прав. В команде Справедливой России Сергей Козин, кандидат в депутаты Государственной Думы. Больше депутатов Справедливой России, сильнее защита ваших прав. Голосуй за Сергея Козина, кандидата в депутаты Государственной Думы. 18-20 сентября поддержи команду Справедливой России.
3: Команда Справедливой России – это люди, которые слышат жителей и добиваются решения проблем. Кандидат в депутаты Жанна Журавлева, журналист, психолог и эксперт Центра защиты прав граждан. Занимается проблемами жителей в сфере ЖКХ, экологии и социальной поддержки, используя общественный контроль и открытый диалог. Жанна Журавлева готова защищать интересы жителей на новом уровне. Больше депутатов Справедливой России – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержите команду Справедливой России.
4: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за кандидата от партии «Яблоко». За сохранение жизни, за мир и свободу, за жизнь без страха.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Вы слушаете «Романтический вечер» Радио Си. И сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы. Время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы. Ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки. День может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы. В любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы. Несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы. В каких-то делах вам точно повезет. Но не во всех. Возможно, неоднозначная ситуация, которая потребует странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи. Возможно, ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы. День может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
4: Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.